Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Узнав

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я болен. Не помню, зачем я шел.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарке по кличке Мухтар. Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелегкая служба. Саундтрек к фильму «Ко мне, Мухтар».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и тем.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». В этот день в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем. Впервые эта мелодия прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Триха 26 апреля 1792 года, а впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». Ее автор, уроженец Страсбурга, страстный любитель музыки и поэзии, создал мелодию и текст песни в порыве сверхъестественного вдохновения, узнав о начале войны революционной Франции против Австрии и ее союзников. В 1887 году «Марсельеза» стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
2: 30 июля – Международный день дружбы. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Утреннее шоу «Активация», как всегда, по будням. Время покурьезить, рассказать вам новости. Они необычные, странные. Люблю про животных, но не знаю, что нас сегодня ждет в рубрике «Зацепило».
2: Ой, я сам не знаю, конечно. Но новость будет.
1: Кто будет знать-то?
2: Да. Новость будет сегодня про, значит, необычное увлечение. Вот, знаешь, допустим, есть сайклинг. Это вид спорта, когда люди катаются на велосипедах в помещении и смотрят на большой экран. Ну, эти, как они, велотренажеры. Угу. Вот. И, соответственно, каждый раз что-то придумывают. И мне кажется, вот с велосипедами всегда соперничает йога. Потому что есть йога, хот-йога, где ты находишься в сауне, йогой занимаешься. Есть йога, так сказать, пивная. Такое тоже бывает, когда между асанами приходится пить прохладительные напитки. А вот сейчас новинка. В Москве, по крайней мере, все же со столицы идет, набирает популярность практика йоги со стрельбой. Вот такая курьезная новость. Уже критикуют это дело. Смотри, какая штука. Значит, организаторы позиционируют эти тренировки таким образом, что ты, значит, отвлекаешься от повседневного стресса, развиваешь концентрацию и получаешь новый опыт. Сначала идет разминка, потом упражнение на баланс, осознанность, и потом ты переходишь к стрельбе под руководством инструктора. Все это происходит в специальном тире, то есть убирают... Вот, кто был в тире, тот знает, там есть такие специальные столики, собственно, к ним мишень так подъезжает и уезжает, чтобы ты смог по ней пострелять. А здесь все столики убраны, огромный такой зал, люди йогой занимаются и потом начинают из разных поз стрелять, так сказать, в мишени. Типа ты такой расслабленный, разум у тебя отлетел куда-то.
1: Например, в позе луковицы.
2: Возможно, да, такое, потому что я не сильно в йоге разбираюсь. Короче говоря, предлагают занятия как индивидуальные, так и корпоративные, но председатель движения «Россия...»
1: Это новый биатлон.
2: Ну, такой, йогатлон. Да. Значит, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что сочетание духовных практик и стрельбы вызывает вопросики.
1: Да,
2: то есть, когда он пишет, когда вы стреляете, вы выплескиваете эмоции, а тут эмоций уже никаких нет, они все уже выплеснуты. И что же это такое? Вы просто так, что ли, балуетесь? Короче говоря, вот такая йога появилась. Ты бы сходила на такую йогу?
1: Не знаю, я люблю йогу, просто йогу. А стрелять? Ну, можно, наверное, было бы поэкспериментировать. Почему?
2: Ну, там, да, там только в наушниках, потому что громко очень звучат выстрелы, когда ты по мишеням стреляешь. Это вот такая единственная,
1: ну,
2: наверное,
1: да. Мне кажется, ну, это странно, конечно, но почему бы и нет? Люди расширяют спектр своих возможностей, понимаешь? Хватит успокаиваться, давайте попытаемся быть спокойными, даже когда звучат выстрелы.
2: А вообще, я обожаю таких людей, которые сидят: так, слушай, у нас с тобой федерация шашек, что-то надо добавить. Да, вот шахбокс же, есть шахматы и бокс, а тут федерация шашек.
1: Не туда сходил, сразу в нос получил.
2: Да, может быть, давай, нет, будем в шашки играть, а параллельно задерживать дыхание под водой. Знаешь, такие, все, класс.
1: Ну, класс, да, под водой в шашки играть. А что, есть же такие? Нет, ну они не в шашки играют, насколько я знаю. Я видела новости про ребят, которые там листают колоду и запоминают последовательность карт.
2: Ну, короче, вот, любители странных видов занятий, давайте, еще много. Такое поле не пахнет.
1: Конечно, я думаю, что это он.
2: И вы тоже сегодня что-нибудь придумаете, друзья. Уверен, мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: всем доброе утро, всем большущий привет. Сегодня 30 июля, год 2026. И если есть какая-то Юля, у которой сегодня день рождения, то это получается комбо. Юля из июля.
1: Юля, Юля, солнышко и Юля, песня есть такая.
0: Первый раз слышу, ну запомню,
1: да?
0: Запомню.
1: Я тебе потом ее спою в перерывчике.
0: Ладно, так, перерыв будет позже, а пока поработаем. Кто родился 30 июля, мы сейчас узнаем, какие известные люди. Кстати, Международный день дружбы сегодня, понимаешь? Настоящие друзья сегодня родились по-любому. С твоих начинаем.
1: Я хочу поздравить. Мы очень редко поздравляем святых.
0: Да.
1: Потому что дни рождения святых почти никто не знает. Но этот святой, он не так давно, да, по сравнению с другими, был святым признан. Серафим Саровский 30 июля 1759 года родился. Угу. Один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви.
0: Хорошо, поздравляем. Поздравляем сегодня Лиза Кудроу. Родилась американская актриса, обладательница премии Эмми, Фиби Буфе, или как там, Буфе, Фиби Буфе, сериал «Друзья».
1: Я не перепутала с этой, которая была доктор Кадди.
0: Да, ну в общем, сегодня у Лизы Кудроу день рождения.
1: Прекрасно. Также сегодня день рождения у Вячеслава Иванова. Он родился в 1938 году. Это советский гребец, занимался академической греблей. И он трехкратный олимпийский чемпион.
0: Мне кажется, фильм про него недавно снимали. Про гребца одного. Арнольд Шварценеггер пропустил, да, американского киноактера и государственного деятеля. Сегодня ему исполняется, так, получается...
1: Ну-ка, только посчитай.
0: 79. Молодой.
1: Неплохо.
0: Еще. Да, с днем рождения поздравляем Арнольда Шварценеггера.
1: Хочу еще поздравить британского инженера-электрика, изобретателя, его звали Клайв Синклер, он родился в 1940 году, это человек, которому должны сказать спасибо за первый карманный калькулятор, а также серию домашних компьютеров.
0: Ну и сегодня хочу сказать большое спасибо человеку, который снял по-настоящему крутые фильмы, которые хочется пересматривать по 5 раз, чтобы понять,
1: ну-ка,
0: что там. Это Кристофер Нолан. Конечно же, про него, кстати, сегодня я поговорю, сегодня же четверг, день кинопремьер отдельно. Ну а пока хочется, конечно же, поздравить его с днем рождения, потому что, ну, такие фильмы, и «Начало», и трилогия о темном рыцаре, и «Оппенгеймер», и «Дюнкерк», и «Интерстеллар». Ух, столько всего много. Поздравляем.
1: Он явно сотрудничает с кем-то, да, с кем-то инопланетянами.
0: Я не знаю. Возможно, возможно. Поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. И прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить

0: Всем доброе утро, всем шикарное утро четверга. Сегодня у нас 30 июля, год 2026, день кинопремьер. Обязательно нужно сходить, посмотреть какие-то фильмы. Вот сегодня, как пишут, неофициально, но вполне официально, мне кажется, уже можно сходить и посмотреть «Одиссею» Кристофера Нолана. Фильм, который подвергся критике, подвергся спорам.
1: Да-да-да, все были недовольны актерами, которые...
0: Да, все начали читать вот «Одиссею», «Илиаду», «Гомера» начали читать. Там одна актриса вообще сказала что-то типа из серии: «А почему там не было так вот вообще? Он такой Гомер, конечно, так мало про женщин писал, вообще просто».
1: Там додумывать,
0: дурак, блин. Ну-ка, Там столько было вообще всяких историй, все начали читать, ты понимаешь. Он соединил Нолана, «Одиссею» и «Илиаду». Это, ну, по-настоящему большущий фильм, он почти 3 часа идет. Готовьтесь, ребята, 18+, ограничения по возрасту. Вот сегодня премьера в России. Ну, что сказать, значит, «Троянская война» закончилась. Одиссей, царь Итаки во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути сталкивается с разными испытаниями, там и циклопы, и сирены, и великаны-людоеды. Самое главное, что это, конечно же, каст. Значит, Одиссей, самый главный у нас Мэтт Дэймон, как писала Шарлиз Терон, говорит, когда он снял себя там, ну, вот футболку, там такой Одиссей. Самое интересное, ну, Роберт Паттинсон играет Антинуса, это тот, который подкатывает к жене Одиссея, пока он там где-то плавает. Сама жена Одиссеева, Пенелопа Энн Хэтэуэй, снималась беременной, очень там прятала свой живот. Вот, собственно, кто еще? Сынишка Телемах, Том Холланд. Говорят, что как бы, ну, что-то какой-то он слишком смазливый. И огромное количество актеров там еще имеется. Опять же, Шарлиз Терон, про которую сказали, вообще могла бы там не сниматься в этом фильме. Ну, и самое главное, что мне понравилось, тут даже засунули рэпера Трэвиса Скотта, который сыграл барда, который песню писал и пел песню в «Одиссее». Ты понимаешь? То есть вот всех засунули в этот эпос, в этот фильм, мы теперь вот расхлебываем, смотрим 3 часа «Одиссея». 18+, ребята, ну, наверное, придется пересматривать по 2 раза. И это тот случай, когда лучше не читайте, не напоминайте себе «Илиаду»,
1: да, «Одиссея». Там было,
0: ну, там потому что все подробности, а тут же немножко такая художественная обработка.
1: Ну, это надо просто изначально в голове держать, что в кино...
0: Нет, мы базу знаем,
1: ну,
0: этого
1: кино
0: хватит.
1: Немножко по-другому все будет.
0: Да, потому что через 200 лет, через 1000 лет скажут, вот Кристофер Нолан молодец, вот «Одиссея» сам придумал, сам снял и показал. У меня такой фильм сегодня, у тебя что?
1: Да, сложный у тебя фильм, у меня все просто, про любовь, конечно же, комедия, немножечко фэнтези и мелодрама. Фильм называется «За любовь», возрастное ограничение 16+, в кино сегодняшнего дня, российского производства. В главных ролях, внимание, вообще каст просто удивительный: Ксения Бородина, Алексей Чадов, дочка Ксении Бородиной Тиона, Роза Сибитова, Оксана Самойлова, дочка Оксаны Самойловой, Олеся Судзиловская, в общем, Марк Бартон, который типа психолог,
0: да,
1: там,
0: да,
1: или
0: знаю,
1: как,
0: да.
1: В общем, ну, просто уникальный какой-то каст, что там происходит, описывать долго не приходится. На грани развода пара, главный герой получает волшебную бутылку, исполняющую желания, и это, друзья, переворачивает их жизнь с ног на голову. Никаких подробностей больше вам не расскажу.
0: Ну, интересно,
1: потому что
0: уже.
1: Да, посмотреть, что все эти замечательные, интересные, классные, публичные люди будут делать в кадре, какие желания будут загадывать, все это вы можете увидеть сами, посмотрев фильм «За любовь» в кино сегодняшнего дня.
0: Ох, звездные кинокартины у нас сегодня представлены. В общем, да, друзья, ходить в кино – это здорово, это классно. А если те фильмы, о которых мы не рассказали, не находятся в вашем кинотеатре сегодня, то идите в соседний. Возможно, там что-то будет такое. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Четверг, 30 июня на календаре. Всем доброе утро. Сегодня здесь с вами Сергей Грышков, Маша Марина. Наша любимая рубрика под названием «Игра верю-не верю». Прямо сейчас обмениваемся фактами. Факты лживые. Почему-то я начал с лживых сегодня. Или правдивые. Надо понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, не получается. Ну, извините, увы, ах, на этой неделе я побеждаю 2-1. Маша, у тебя есть шанс сделать 0-0 и перевести игру в овертайм.
2: Мой сегодня факт.
1: Да, первый тебя.
2: Сегодня вопрос опять из области географии. Соловецкие острова. Известно тебе такое?
1: Ну, я слышал, конечно же.
2: Веришь ли ты, что они находятся в Ленинградской области?
1: Я знаю, что где-то там. А там что у нас еще рядом-то находится?
2: Да где или
1: нет? Карелия. Ну, пусть будет «да».
2: Нет, неправильно. Соловецкие острова находятся в Архангельской области.
1: Архангельская, точно. Ну, там еще выше. Ну, что ты копнул так высоко? Ладно, хорошо, у меня сегодня... Я просто не был в тех краях.
2: Я
1: максимум,
2: тоже.
1: Да, вот. Долетал, собственно, бегал вокруг Зенит-арены, а дальше не бегал. В Питере. Значит, смотри. Такой факт у меня сегодня. Представь себе, вот царская Россия.
2: Ага.
1: Вот веришь ли ты, что в царской России честь отдавали тремя пальцами? То есть не вот всей ладонью, а только три пальца. Три пальца, типа раз. Ну вот так вот. Такой факт.
2: Нет.
1: Тремя. Ты абсолютно права, потому что отдавали двумя пальцами честь.
2: Вот так
1: царской
2: удобнее,
1: России.
2: Конечно.
1: Конечно, удобнее, да. Уже потом появилась история.
2: Да, точно. У меня сразу же перед глазами фильм, значит, «Сибирский цирюльник». Никита Михалков в роли Александра чего-то третьего, да?
1: Ну.
2: И отдает честь, да, именно двумя пальцами они это делали. Что, я выиграла, хочешь сказать?
1: Да, ты победила, я тебя поздравляю.
2: У нас ничья,
1: на этой неделе, ты
2: класс.
1: Это сделала. Молодец, Маша, молодец. Ну а завтра пятница и завтра другие игры.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Merkel.
1: ¡Ay!
2: 11825,
3: code 6, 105 North Avenue 52.
2: Any
3: callback unit
2: unknown trouble, 600 North Mont, 600 North Mont, apartment 409 online. Any
3: holiday unit? Утреннее шоу «Активация».
4: Звездная пыль. Утреннее шоу «Активация». Время для «Звездной пыли». Это новости из мира шоу-бизнеса, о звездах кино, телевидения, певцах, актерах, спортсменах. Я не знаю, про кого сегодня.
5: Да, сегодня про Райана Гослинга. Вот есть ли у тебя такие фотографии? Я издалека начну, Маша. Uh-huh. Например, вот где, ты себе не нравишься, ты бы хотела что-то бы изменить.
4: Да целый чемодан.
5: Какой-то жест, возможно, там, не знаю, очки надеть, снять очки. Ну, в общем, есть такое. Uh-huh. Так вот, а фотография, где есть Райан Гослинг, ее весь мир знает. Это постер к фильму «La La Land». И вместе с Эммой Стоун он там стоит, знаешь, там скамеечка, они там, какое-то у них mm-hmm. движение танцевальное. И вот 10 лет назад вышел этот фильм, я вот Маше показываю постер оригинальный, вот. Mm-hmm. И Райан Гослинг на этой фотографии, у него как бы рука не вот так вверх. То есть они так, у них руки, у Эммы Стоун левая рука, у Гослинга тоже левая вверх, она как бы немножко как бы сгибается чуть-чуть. Угу. Так вот, Райан Гослинг, когда вышел постер этого фильма, уже все в рекламу, он плакал, потому что, то есть нет, ему тогда это нравилось, а через какое-то время он, смотря на постер, говорит, что-то какие-то у меня гамбургерные руки. Это означает, среди артистов балета рука напряжена. Вот, по словам актера, он специально так руку расположил горизонтально, тогда ему казалось, что это будет круто, типа, смотрите, как класс, он же не профессиональный танцор. А Эмма Стоун сразу клево все сделала. Так вот, спустя 10 лет, значит, он все-таки снял видео, где он, значит, подошел к этому месту, это где-то в Голливуде же, правильно? Значит, нашел человечка, нашел фотографа, взял свою жену, подошел к этому месту, и они сделали фотографию, ну, типа, как должно быть правильно, как рука должна быть у него правильно вверх расположена, и, собственно, все это рассказали. Выложили, и ты представляешь, афишу изменили. Теперь официальная афиша «La La Land», где Райан Гослинг руку делает красиво вверх, а не вот эта гамбургерная штука. Прикинь, как вот 10 лет, а теперь уже, вот если какие-то будут новые афиши печататься фильма «La La Land» или какие-то пресс-релизы, ну мало ли какая-то, теперь все, рука по-другому. Представляешь?
4: Ну здорово.
5: А так вот
4: наконец добился чего хотел.
5: Представляешь, 10 лет ходил и вот мозолил вот это, знаешь, вот что-то надо сделать, надо как-то убрать. А вообще чувство было шикарное у Гослинга, да. Ева Мендес, жена его тоже так, ну, такое видео сняла клевое. Заморочили, сделали. Теперь вот надо вспомнить, какие афиши мы знаем, где там актеры. Ну,
4: что надо изменить, да?
5: Что им изменить надо, да. Короче говоря, ребята, вот берите пример.
4: Никогда не поздно.
5: Да, никогда не поздно что-то менять. Вот, так что пользуйтесь этим классным способом от Райана Гослинга. Всем желаем классного четверга. Ну и прощаемся до завтра. Пока.
4: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Более 3100 кандидатов от партии зарегистрировано кандидатами на выборы в Госдуму России. Треть из них – женщины. Это сообщила накануне на встрече с президентом России глава ЦИК Элла Памфилова. Она рассказала, что плавающие и летающие беспилотники будут использовать для доставки документации в труднодоступные и отдаленные места на выборах в Госдуму. Труднодоступные районы есть в 36 регионах. Страны Евросоюза и НАТО содействуют террористическим атакам Киева, поставляя Украине тысячи беспилотников и ракет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации. Киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террористических атак на мирное население России, в ходе которых в том числе применяются вооружения НАТО. Далее цитата. «Терпя поражение на поле боя, режим Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России. Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам с применением ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА, средств дистанционного минирования, кассетных боеприпасов и мин-ловушек, в том числе производство стран-членов НАТО», сказал Небензя. Уже с 1 сентября станет доступна оплата проезда в общественном транспорте через приложение МАКС. Так билет на транспорт становится обычной цифровой услугой, как оплата коммуналки или покупка в магазине, а билет и подтверждение оплаты можно хранить в электронном виде. Билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Также сократится число расчетов наличными. Кроме того, новый способ позволит избежать спорной ситуации с непройденной оплатой или с отсутствием карты. Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Постоянный шум активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и адреналина, что приводит к хроническому напряжению и снижению концентрации, рассказала врач-оториноларинголог Лариса Валикжанина. Речь о шуме более в 50 дБ. По словам врача, у детей шум тормозит когнитивное развитие на 10-15%. Индивидуальная переносимость шума зависит от генетики, сенсорной чувствительности и прошлого опыта. Интроверты и тревожные люди переносят его хуже. Длительное воздействие вызывает гипертонию, тахикардию, головные боли, снижение памяти и эмоциональное выгорание. Для защиты врач порекомендовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, а также белый шум. Курс доллара на сегодня 6 августа 80.93. Курс евро 93 рубля 19 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска на реке Вилейск.

0: Илья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Холодный рассвет, а я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вынесен приговор по делу о попытке подкупа сотрудника ОФСБ. По данным суда, группа лиц планировала передать правоохранителю 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за привлечение к работам иностранцев, нарушавших режим пребывания в стране. Преступную схему пресекли в момент передачи денег. Оперативные сотрудники задержали участников на месте. Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яжелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: Твоя подруга слушает и улыбается. Она скажет, что не такая, махер ей не нравится. Но дай чуть время, она станет взрослее и мудрей. И в ее руках сразу появится
1: мой!

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с утра до вечера как проклятый. Живет как заведенный, и все ради того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах. Саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством совершения террористических атак Киева, поставляя тысячи беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее Министерство обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников в Украине намеренной эскалацией конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы проходит в активном режиме. В единый день голосования пройдет более 2000 кампаний. Центральные избирательные комиссии отметили, выборы в нынешнем году пройдут в сложнейшей обстановке, на фоне чего принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Владимир Путин заявил, страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней с 18 по 20 число. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Как сообщили в Центробанке, подключение российских кредитно-финансовых организаций к новому сектору останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через систему быстрых платежей разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие российские банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Миноборнауки может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобальников. Ранее появилась информация, абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса. Среди обсуждаемых идей – введение квоты для победителей олимпиады и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы таким образом снизить конкурсный отбор. Ранее Миноборнауки сообщили, приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования до 20 сентября. Официальный курс американского доллара 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты 93 рубля 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Джоанна Стейтон – молодая, красивая, но высокомерная и взбалмошная миллиардерша, владелица роскошной яхты. Когда судно останавливается для ремонта в небольшом городке, она нанимает плотника Дина Профита, чтобы тот произвел некоторые переделки в ее гардеробной. Однако, вместо платы за работу, Дин буквально вылетает за борт, ведь Джоанна всегда и всем недовольна. Выйдя ночью на палубу, Джоанна падает за борт. Никто этого не замечает. Но яхта уплывает. Позже ее спасают, но она полностью теряет память. Дин осуществляет план мести, забирает Джоанну из больницы, переименовывает ее в Энни и объявляет своей женой и матерью своих четырех несносных сыновей. Саундтрек к фильму «За бортом».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вынесен приговор по делу о попытке подкупа сотрудника ОФСБ. По данным суда, группа лиц планировала передать правоохранителю 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за привлечение к работам иностранцев, нарушавших режим пребывания в стране. Преступную схему пресекли в момент передачи денег. Оперативные сотрудники задержали участников на месте. Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яшелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?

ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же
1: ты, где? Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Террорист устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, которая взорвется, если скорость автобуса упадет ниже 80 км в час. После того, как автобус выезжает на шоссе и набирает скорость, взрывное устройство активируется, и сам автобус превращается в скоростную бомбу с заложниками, не имея возможности остановиться. Сотрудник спецслужб вместе со случайной попутчицей, оказавшейся за рулем автобуса, ищет способ спасти жизнь людей. Саундтрек к фильму «Скорость».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Количество украинских беспилотников, которые были сбиты над российскими регионами в ночь на 6 августа, стало третьим по количеству за все время. В ночь на четверг были сбиты 605 украинских беспилотников. Российские войска накануне атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море. В итоге были поражены два морских судна типа «Сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения. Киевский режим готов осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как успехи и получить новое финансирование, заявил замглавы МИДа России Дмитрий Любинский. Он отметил, что на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий Киев все активнее прибегает к терактам против мирного населения России. На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и ДНР, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах дорожного радио. Система полноценно функционирует в Запорожской области, в Херсонской области и в ДНР. Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки. Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения. Система оповещения работает не только на трассе, но и в прилегающих к ней населенных пунктах. Сокращение поголовья крупного рогатого скота в некоторых регионах связано с перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Об этом известием сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Изменение численности поголовья КРС в сельхозорганизациях связано прежде всего со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Хозяйства последовательно работают над улучшением генетики, селекции, кормовой базы и технологий содержания, что позволяет наращивать производство при меньшем поголовье, пояснили из зданию в министерстве. Поголовье крупного рогатого скота сократилось в 70 регионах России. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в северных регионах. Тем не менее, в ряде регионов зафиксирован рост численности крупного рогатого скота. Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Смоленской, Вологодской, Брянской, Рязанской, Ивановской, Тверской областях и в Удмуртии. Для сохранения здоровья сердца и сосудов следует ограничить потребление соли, отказаться от алкоголя и никотина, а также контролировать давление, рассказал кардиолог Алексей Алексеенко. По его словам, в рационе должна преобладать растительная пища, фрукты, овощи, злаки, а также рыба. Следует ограничить жирное и копченое. В жизни не должно быть гиподинамии, а вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам нужно отводить 30, а то и 40 минут в день. Кардиолог также призвал вести мониторинг давления, частоты сердечных сокращений, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. И, конечно, следует исключить самолечение и своевременно обращаться к врачу при появлении жалоб, а еще постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом. Еще одно правило – соблюдение режима сна и отдыха. Курс доллара на сегодня 80.93, курс евро 93.19. Выпуск новостей закончен. Всего доброго, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь.

0: собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых, бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
3: Валдай FM. Первая местная радио

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливого музыканта из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Саундтрек к фильму «Рокетмен».

0: старший прапорщик Малинка. Кто тут Хабиб?
1: Я.
0: С вещами на выход.
2: Хабиб, Родина не ждет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вынесен приговор по делу о попытке подкупа сотрудника ОФСБ. По данным суда, группа лиц планировала передать правоохранителю 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за привлечение к работам иностранцев, нарушавших режим пребывания в стране. Преступную схему пресекли в момент передачи денег. Оперативные сотрудники задержали участников на месте. Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яжелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Волна FM, Волна FM, Волна FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

США во времена гражданской войны. Лейтенант Джо Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе США. Новое место его службы – отдаленный маленький форт. Командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез лейтенанта до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве кажущимися негостеприимными коренными обитателями Северной Америки, просто не осталось. Постепенно лейтенант осваивается и заводит дружбу с индейцами. Саундтрек к фильму «Танцующий с волками»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу порядка 300 россиян, о которых ничего не известно с момента вторжения ВСУ в регион. Лантратова отметила, что 2 года назад вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Так, с 24 года в России удалось вернуть 170 жителей региона, которых насильно удерживали на территории Украины. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Так, во всех билетах на городской автомобильный, наземный, электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказы наряда для перевозок по заказу. Это означает, что документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки, кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. Следующий международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точные даты и место еще не определены, сообщили организаторы. Фонд «Традиции искусства» и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время, место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки. В финале конкурса в прошлом году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в этом году. Глава МИДа Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап интервидения. Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. Желание не отставать от друзей и блогеров порождает тревогу и ощущение упущенного, рассказала психолог Ангелина Сурина. По ее словам, синдром упущенного лета – это сигнал о постоянной тревоге. Человек беспокоится, что не успеет что-то сделать по жизни, а летом ситуация усугубляется. Свою значимость люди часто повышают через действия или предметы – покупки, путешествия, реализацию мечты. Чтобы справиться с тревогой, психолог порекомендовала научиться оценивать то, что уже сделано, и сравнивать себя с собой в прошлом. Это помогает увидеть рост и успокоиться. Также важно жить настоящим, концентрироваться на том, что приносит удовольствие здесь и сейчас. Стоит составлять реалистичные планы, чтобы избежать выгорания, и обязательно оставлять время на отдых и расслабление. Курс доллара на сегодня 6 августа 80.93. Курс евро 93.19. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках «Дай

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Двадцатитрёхлетний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, обитательницу Нью-Йорка, деловую женщину, которая несколько обеспокоена таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации с помощью своего психотерапевта Лизы. В принципе, она не против какой-то романтической истории, но уж слишком велика разница в возрасте. Психотерапевт убеждает Рафи, что в ее возрасте могут возникать всяческие кризисы, и потому надо без задней мысли просто развлечься и постараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын. Саундтрек к фильму «Мой лучший

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вынесен приговор по делу о попытке подкупа сотрудника ОФСБ. По данным суда, группа лиц планировала передать правоохранителю 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за привлечение к работам иностранцев, нарушавших режим пребывания в стране. Преступную схему пресекли в момент передачи денег. Оперативные сотрудники задержали участников на месте. Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яшелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тот был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российские власти требуют от западных стран прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, этот процесс не помешает Москве достичь цели военной операции. В Министерстве иностранных дел ранее обращались к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщение об обмене разведданными. Между тем, украинская и американская стороны достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в Сенате Соединенных Штатов. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией с Украиной. Заявление российских дипломатов о том, что западные страны окончательно подорвали к себе доверие, может означать, что Москва ужесточит свою позицию на будущих переговорах по Украине. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова договариваться по украинской проблематике, но будет делать это исключительно исходя из собственных интересов. Центробанк исключил перегрев экономики из-за выбытия мощностей в части отраслей. Регулятор подчеркивает, временное сокращение производственных мощностей в некоторых секторах экономики не приведет к новому дисбалансу между спросом и предложением. Потребительский спрос показал ускорение. Основными драйверами стали высокий рост заработных плат в начале года и смягчение денежно-кредитных условий. Также укрепление рубля в период с марта по май нынешнего года создало благоприятные условия для спроса на товары длительного пользования. По итогам Совета директоров Банка России, напомню, было принято решение о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с тем прогноз регулятора по инфляции на текущий год вырос с 4,5% до 6-7%. Правительство разрешило провозить и продавать бензин пониженных экологических классов Евро 2, 3, 4 до 1 июля 2027 года. Ранее послабления были утверждены до конца нынешнего года. В Минэнерго назвали эту меру антикризисной. В ведомстве пояснили, она позволит предотвратить дефицит нефтепродукта в условиях изменения логистических цепочек, а также технологических ограничений. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Помимо снижения стандартов для производства топлива и активации импорта, в том числе из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на автозаправочных станциях. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Россиянам необходимо до конца нынешнего года проверить, заключены ли у них договоры с газораспределительной организацией, а при их отсутствии заключить или переоформить такие документы. Новые требования к газовому оборудованию ужесточают условия обслуживания и направлены на повышение безопасности в домах. Напомню, с 1 марта это право получили только газораспределительные организации, которые непосредственно транспортируют газ до вашего дома. Это означает, что даже если у вас есть проверенная годами частная компания, теперь придется перезаключить договор, что называется, с родной газовой службой. Таким образом, в многоквартирном доме всех жителей должна обслуживать одна организация. Есть, правда, исключение. Это ремонт, не входящий в минимальный перечень. Его могут выполнять и другие фирмы, но с соблюдением строгих требований. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Итак,

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: История двух пилотов асов, американских ВВС. Им поручается выполнить секретное задание на самолете-невидимке с двумя ядерными боеголовками на борту. Диккенс, неудачник по жизни, постоянно пропускающий повышение по службе, задумывает похитить боеголовки с тем, чтобы шантажировать правительство США. Но его напарник Хейл честный парень и не позволит никому так просто взять и украсть собственность своей родной страны. Между ними разгорается самая настоящая война, в которой могут погибнуть не только они, но и несколько миллионов мирных жителей, живущих в округе, если хотя бы одна ядерная боеголовка взорвется. Саундтрек к фильму «Сломанная стрела».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае вынесен приговор по делу о попытке подкупа сотрудника ОФСБ. По данным суда, группа лиц планировала передать правоохранителю 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за привлечение к работам иностранцев, нарушавших режим пребывания в стране. Преступную схему пресекли в момент передачи денег. Оперативные сотрудники задержали участников на месте. Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яжелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Че, ты выйдешь?
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светов.

хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов.

Суд назначил фигурантам реальные сроки. Одному из них 7,5 лет, другому 4 года, третьему 2,5 года лишения свободы. Кроме того, каждому предстоит выплатить крупный штраф от 2 до 7-кратного размера суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу, у осужденных есть право его обжаловать. В Валдае суд принял решение о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. За последнее время юноша совершил 2 общественно опасных деяния – кражу и умышленное уничтожение чужого имущества. Уголовные дела открывать не стали, подросток не достиг возраста уголовной ответственности. При этом с семьей и самим несовершеннолетним неоднократно работали специалисты, проводили беседы, вели контроль в школе и по месту жительства, но меры профилактики не дали результата. С учетом систематического противоправного поведения и рисков для самого подростка и окружающих, суд назначил помещение в центр на срок до 30 суток для проведения комплекса профилактических мероприятий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Прокурор Новгородской области с рабочим визитом побывал на крупных стройках Валдайского округа. Сергей Швецов проинспектировал ход работ на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Холмы Валдая» в селе Зимогорье. Объект станет базой для тренировок и соревнований в любое время года. Также прокурор посетил стройку концертного зала «Дом музыки» в Затишье. Площадка будет принимать фестивали, гастроли оркестров и занятия для музыкантов. Вместе с представителями подрядных организаций глава надзорного ведомства оценил темпы строительства и соблюдения сроков. Работа на объектах продолжается. В селе Яжелбица ликвидировали пожар в многоквартирном доме. Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, из балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. В результате возгорания уничтожены отделка и имущество на балконах 2 квартир. Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Кроме того, пострадали 3 соседних балкона. К счастью, в происшествии жертв нет. Сейчас органы дознания выясняют причины пожара. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как все

много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которые

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сейчас...

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

Последний раз искрой урча сгорела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: дедами, братами.
1: Реклама.
2: Реклама
1: на Валдай ФМ.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217 07.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

потому что где-то во вселенной

под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба —

прогнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.